Любов, что е остала. Тишка сувремена, треба мало срече, мало твоих доди.